0: конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7».
1: Год 1970. Beatles, Let It Be.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Дэвид Боуи. Let's Dance.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Дженнифер Лопес, «If You Had My Love».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1986. Борис Гардинер. «I wanna wake up with you».

7 часов утра. В студии Денис Лизин. В эфире новости. Доброе утро.

0: QR-кода. При этом бумажное свидетельство классическое, естественно, продолжает действовать. Минцифра оказала Яндексу содействие в поиске новых площадок для переноса его ключевых систем после атак на той неделе на центр обработки данных. И вот теперь Яндекс сообщил, мы больше не раскрываем детали размещения своих вычислительных мощностей вообще. Теперь это, как говорят в народе, военная тайна. Также сообщается, что уже большинство сервисов на основе искусственного интеллекта Яндекса снова работают после глобального сбоя. Все проблемы с доменами обещают решить до конца этой рабочей недели. И, в принципе, техноэксперты отмечают, темпы восстановления просто великолепные. Также власти и технокомпании у нас в стране в целом предложили на будущее создать единый центр обработки данных, то, что называется «судного дня», образное название, чтобы этот центр в любой ситуации помог восстанавливать работу вообще всех систем. Речь идет о площадке бэкапов, то есть резервных копий, через которые всегда можно будет, то, что называется, восстановить все. Тем временем в Рунете, в русскоязычном сегменте соцсетей, самым популярным эмодзи в первой половине этого года под самыми разными сообщениями стало сердечко. Мы всех любим. Этот знак мы все в переписках, то, что называется, использовали 241 миллион раз за последние вот 6 месяцев всего лишь. Второе место в таком вот рейтинге занял эмодзи «Огонь». У него вышло 164 миллиона упоминаний от нас с вами за полгода. Ну и замкнул тройку лидеров «Смайлик, смеющийся до слез». 143 миллиона раз мы под самыми разными постами, фото, видео показывали его друг другу. То, что называется, мы в состоянии находимся, ржу не могу. Все при этом три смайлика подходят к следующей короткой новости. Давайте ее озвучим. Это прям рубрика «Невезение года». Это новость о том, что есть город Новокузнецк в Кемеровской области. А там ребята устроили массовый заезд прямо по улицам на питбайках. И вот один 17-летний участник этого нелегального заезда убегал от полиции и не нашел ничего лучше, как спрятаться в автомобиле сотрудника ГАИ, который просто проезжал мимо. И при этом еще был в отпуске. То есть из всех машин для помощи в побеге питбайкеру парню-нарушителя попалась именно гаишная. И все еще три смайлика, сердечко, огонь и смеюсь, хохочу, заслуживает новость из Новосибирска. Мы все же, наверное, да, хоть раз в жизни ездили на автобусах. Да и ездим. Так вот, знаете, пассажиры автобуса номер 23 обнаружили грибы, которые выросли прямо в салоне общественного транспорта на полу под одним из сидений. Новосибирск. Комментарий к этому видео от жителей местных был кратким и единодушным. Все автобусы в нашем городе моют два раза в неделю, судя по данным мэрии.
1: А это были подсиденьевики.
0: Абсолютно.

0: Друзья, с добрым утром. Приветствуем всех, каждого и вас лично. Вот уже и четверг. Но это для тех, кто вдруг не любит свою работу и решил поскорее неделю закончить. Все в порядке. 15 октября. Мы свою работу любим, вам поможем свою любить с хорошей музыкой, хорошими играми, историями в рубрике «Игре мой саундтрек». Ну и, разумеется, уникальной темой четверга. Она каждый раз уникальная, потому что вы ее предлагаете.
1: Да, и сегодня эта тема от слушателя, которого зовут Юрий, он из Симферополя. Мне кажется, сегодня такой получится очень ностальгический эфир, потому что будем вспоминать, какая детская привычка осталась с вами до сих пор.

0: Клаус, Рамацотти и Тина Тернер на Радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 0709. И вот те самые интернет-новости, которые мы с вами могли проспать, пролистать, да мало ли что. Утро на Семи
1: Холмах. Ох, как горячо обсуждает сеть.

0: следующую новость. Мол, мужчины, оказывается, глупеют рядом с привлекательными женщинами.
1: О, классика вообще.
0: А тут ученые, Дим, понимаешь, ученые выясняли, опрашивали, замеряли и действительно выяснили. В общем, в экспериментах мужчины после общения с привлекательными девушками хуже справлялись с заданиями на память и внимание. И чем сильнее была симпатия и желание произвести впечатление, тем заметнее снижались результаты. Ну вот, понимаешь.
1: Ой.
0: А самое интересное, что у женщин такого эффекта не обнаружили. Ну вот нет такого.
1: Потому что женщина думает головой и сердцем чувствует.
0: Ладно.
1: А мужчин, знаете как, ну вот, все, увидел красивую женщину, и от головы кровь отливает, все. Не до соображения.
0: Ну теперь уже, да, официально. Так, ну и что официально сказали нам о погоде? Оказывается, снег засыплет Москву уже через неделю. И, конечно, вся сеть сказала, можно, не надо, пожалуйста. Хотя, с другой стороны, сегодня в Москве такая погода и такой ливень, что, может быть, снег, ну такой легенький, красивый, было бы чуть лучше, чем вот это вот все с неба.
1: Висящая в воздухе вода, действительно.
0: Да, да, есть такое дело. Есть прекрасная фотография. Ребят, ну, я, на самом деле, когда увидела, долго думала вообще, давать эту новость, не давать эту новость. Ну, потому что, ну, зачем мы заходим в интернет? Чтобы плакать. Мы теперь еще и радио будем включать, чтобы плакать. Но, тем не менее, не могу пройти мимо. Есть конкурс фотографий дикой природы. И вот итальянский фотограф, его фамилия Веронесси, Федерико его зовут, собственно, победил в этом конкурсе. Прекрасная фотография. В Намибии он запечатлел самку слона, несущую слоненка. И только потом выяснилось, что несет она мертвого слоненка. Изначально он думал, что животное несет своего детеныша. Однако исследователи рассказали ему, что слониха уже многие годы подбирает слонят после потери своего. Вы представляете?
1: И что? Нет. Как же здесь комментировать?
0: Да ну никак.
1: Поставьте себя на мое место. В общем, трогательно все, да?
0: Да. Просто трогательно. Так, еще новость дня. Шоколад может помогать в спорте. Это теперь официальная история. В эксперименте принимали, собственно, участие 23 мужчины. Что они делали? Они нюхали темный или молочный шоколад перед тренировкой и между подходами. Не ели. Внимание, просто аромат. И с ароматом темного шоколада они в среднем выполняли на 18 повторений больше, а с молочным на 9. Повторений больше, чем в контрольном испытании. И при этом сами участники не ощущали, что тренироваться стало там тяжелее, сложнее. В общем, исследователи предполагают, что дело может быть во влиянии запахов на аппетит и такое психологическое состояние. Правда, эксперимент пока небольшой, да, 23 человека, так что делать окончательные выводы рано, но мы их сделаем.
1: Видите, какие мы мужчины ранивые. Шоколадку понюхали, давай штангу таскать. Женщину красиво увидели, отупели мгновенно. Ну вот, берегите.

0: Will Young, If I Just Wanna Love на радио 7 на 7 холмах. 7.14, друзья, по Москве. Вот все, чего хочется, это, разумеется, услышать астропрогноз на сегодняшний день.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Перед знаками огня откроется возможность проявить себя в несвойственном деле. Овны, львы и стрельцы, смелее берите инициативу. Окружающие окажутся восприимчивее к вашим идеям, чем вы думаете.
0: Знаком Земли стоит заняться документами, заметками и накопившимися мелкими делами. Несколько закрытых задач помогут тельцам, девам и козерогам разрешить более глобальные вопросы.
2: Знаки воздуха могут завязать знакомство, которое понадобится в будущем. Близнецы, весы и водолеи, не отказывайтесь от короткого разговора только потому, что он кажется ни к чему не обязывающим.
0: Знаки воды. Не игнорируйте собственные границы и чувство личного комфорта. Раки, скорпионы и рыбы. При этом не соглашайтесь на неудобные условия только из желания кого-либо не расстроить.
1: Утро на семи холмах.

Конечно, Джордж Харрисон на радио 7 на Семи холмах. Далее с нами Сиа Хитхантер. 7 часов, практически 19 минут в российской столице. Всех с добрым утром.

0: Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Хотя операторы связи у нас в стране анонсировали, что вот прям с этого дня не будут больше доводить до абонентов вызовы от банков, у которых нет маркировки звонков, Минцифры попросила официальных сотовиков все-таки отложить до начала ноября введение ограничений на входящие банковские вызовы, если звонок так и не будет промаркирован. Так что эта опция сдвигается на 2 недели до следующего месяца. Но в целом, ситуация, ее нужно описать, она такова, что хотя еще год назад вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от любых компаний в России, и у операторов большой четверки такая маркировка стоит в среднем 30 копеек за попытку вызова, многие банки до сих пор не заключили договоры на такую маркировку, которую власти, напомню, вводили для защиты граждан от спама и от мошенников. Минтранспорта подготовит скоро изменения в законы для обеления рынка автобусных перевозок по стране. Основными проблемами в этой отрасли в данном плане являются непрозрачность выполнения рейсов, фантомные маршруты, только на бумаге, и отсутствие достоверной статистики об автобусных поездках. То есть, получается, на практике из 127 миллионов поездок в год по межрегиональным маршрутам почти половина перевозчиков работают до сих пор с нарушениями. Число нелегальных автобусных компаний – это почти треть от всего, что есть. Но и сейчас, до ноября, в России идет эксперимент по запуску системы контроля пассажирских перевозок для мониторинга межрегиональных автобусных маршрутов. Именно после этого начнут готовить изменения в законодательство. В следующем году автобусная сфера между городами и регионами будет обелена. РЖД скоро начнет тестировать посадку по биометрии в поездах «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Это уже объявили. При этом проекты биометрической посадки на пассажирские составы, напомню, действуют уже на некоторых маршрутах по России. Это для рейсов скоростных «Сапсанов» будет только новинка. Но и также в РЖД анонсировали, что новый плацкартный вагон с более длинными полками появится в России до конца этого года в ближайшие месяцы. И он продолжит линейку вагонов габарита «Т» после того, как в том году уже запустили длинный и широкий купейный вагон. Новые вагоны-купе ездят между Москвой и Питером. Длина полок в них 2 метра, проход по салону шире почти на 10 сантиметров, спальные места шире на 15. И сейчас еще создают удлиненные и расширенные вагоны-ресторан «СВ» и «Люкс».
3: Радио 7.

0: Радио 7 на Семи Холмах, 7.35 точное столичное. Друзья, время первых комментариев из соцсетей.
1: Сегодня спрашиваем у вас, какая детская привычка до сих пор от вас никуда не делась. Ну вот с вами. Татьяна пишет, книги читать в больших количествах. Это, конечно, похвально очень. Представляешь, вот человек в детстве читал много книг, а это с ним осталось на всю жизнь. Очень хорошо. Очень.
0: Как у нас это... Знаете, многие любили книги в детстве. Как у нас это трансформируется в то, чтобы мы рилсики перед сном листали? Как это перешло?
1: Когда это произошло, да?
0: Смотрите от Владимира, какое милое сообщение. С детства осталась привычка во время чаепития макать печенье в чай. Несмотря на то, что в руке потом остается половинка. Ну, потому что дети не очень быстро достают, да, и у них половинка и плавает потом в чай.
1: Есть такое. От Никиты классное сообщение. Я до сих пор не наступаю на линии и полоски. Доброго дня из Рязани.
0: Ай, как хорошо. Да. И на люки канализационные тоже люди наступали. Алексей тоже с добрым утром к нам заходит. Мы ему того же желаем. Привычка с детства и на всю жизнь, да что там на жизнь, передалась ребенку тоже. Это привычка откладывать дела, которые не хочется делать, до последнего. И вот, ну, когда уже приперло и деваться некуда, ну, вот тогда я могу взяться. Лень. Дело наследственное. Хороший.
1: Хорошо. От Руслана тоже прекрасно. У меня с детства осталась привычка следить за чистотой. Каждую песчинку или крошку моментально убирать или пылесосить. Руслан, это УКР. Если что, у жены синдром отличника. А вот у сестры привычка заедать грусть и печаль сладостями. В целом, мы, миллениалы, удивительные люди, конечно. Только в нашем поколении с нами не сидели родители и с нашими детьми не сидят бабушки. И это вот прям правильное, да, замечание.
0: Классно. Лилия. У меня есть привычка с детства, и вот такой очень люблю, чтобы просто почесали голову перед сном. В детстве это мне делали мама, бабушка и сестра. Ну, а сейчас я уже взрослая. Я это теперь, жду от мужа, и муж выполняет. То есть, перед сном говорит, ну, не усну, извините, пожалуйста, будьте добры.
1: От Светланы сообщение. Как-то в детстве подруга сказала, что если споткнуться правой ногой обо что-то, то день будет удачный. А если левой, то это к плохому дню. Нужно 3 раза постучать носком ноги об землю, и тогда неудача уйдет. И вот мне 30 лет, и я до сих пор стучу ногой об землю, когда спотыкаюсь левой ногой. Со стороны выглядит это странно, особенно когда идешь где-нибудь в толпе, спотыкаешься, резко останавливаешься, начинаешь настукивать. Но ничего с собой поделать не могу. Привычка.
0: Ничего себе.
1: Да.
0: Мы сегодня еще, знаете, в себе будем что-то искать, и потом еще кто-то же что-то утащит с собой, будет идти на полоски не наступать, например. Мария, признание. Мне 39, и я сплю с той самой плюшевой акулой.
1: Да. Знаю.
0: У мужа есть шутка на эту тему. Почему нам одеяла не хватает? А потому что этим одеялом накрыта плюшевая акула. Ай, Мария, какое хорошее сообщение.
1: И от Маши доброе утро из Новосибирска. У нас выпал первый снег. Маш, ну не поздравляем.
0: Примите соболезнования.
1: Да. У меня с детства осталась привычка сидеть по-турецки. Хоть дома, хоть на работе. На работу принесла плед, чтобы прикрыть ноги и выглядеть прилично. Особенно, если я при этом в юбке.
0: Ой, слушайте, по-турецки, понимаю, у меня есть знакомый, а он прям, ну, такой солидный дядя. Прям дядя, ему уже за 40, там, под 50. У него привычка детская ногу подворачивать под себя. Одну.
1: Я тоже
0: правую.
1: Так сижу всегда.
0: Так дело в том, что он, представляешь, солидный мужчина в костюме, в туфлях, и он иногда, то есть, заходишь к нему в кабинет, а он сидит с подвертой ногой. И вот где-нибудь, говорит, на совещании, где-то серьезное дело, я чувствую, нога, говорит, поднимается.
1: Пошла,
0: солидный дядя такой, он прям вот эту ногу, говорит, я ничего не могу с собой сделать, вот есть такая штука. Какая штука есть у вас? Что из детских привычек осталось с вами? Юрий из Симферополя интересуется, предложил нам эту тему, и мы, соответственно, транслируем ее на всю страну. И, кстати, друзья, на следующей неделе и 2 недели подряд у нас будут так называемые африканские каникулы, апофеозом которых станут... Ну, давайте чуть-чуть еще приоткроем.
1: Ну, давай, тайну, давай.
0: Да, африканские каникулы для кого-то из вас. Да-да-да, этой осенью кому-то будет жарко. Ну, так вот, в следующий четверг мы берем тему от слушателя на тему путешествий, экзотики, чего-то связанного с Африкой. Так что можете предлагать тему свою сейчас. Либо Свете напишите в личку, либо мне, либо в соцсетях где-то нас отметьте. И в следующий четверг как раз вы добавите экзотики в эфир «Радио 7».

0: Нек и его Севна Регула Че на радио 7 на 7 холмах. Ну и можете ли вы сказать, что этой песне почти 30 лет?
1: Сколько?
0: А? Вот
1: сколько?
0: Мне тоже кажется, что это всегда молодая песня. Но мы с вами тоже вернемся в прошлое, правда, всего лишь на 10 лет во времени и в интернете. Итак, о чем писали в сети, что обсуждали 15 октября 2016 года. В Магнитогорске, том самом российском Магнитогорске, прошла золотая лихорадка. Ну, точнее говоря, бумажная, и тем не менее. В общем,
1: так.
0: Был ажиотаж. Угу. По городу были разбросаны типографские конверты с купюрами номиналом от 50 до 5000 рублей, а также долларовыми банкнотами.
1: Настоящие?
0: Настоящие. Ух ты. И весь город практически сошел с ума, все искали эти конверты. И писали, люди находили там несколько конвертов, и в общей сложности 12 тысяч рублей. То есть...
1: Ничего себе!
0: Все начали искать конверты в Магнитогорске. Потом вышел на связь организатор этой акции. Он сказал, что он топ-менеджер. Он не назвал себя, разумеется.
1: Воланд его звали.
0: Одного из крупных местных предприятий. И сказал, что планирует раскидать по Магнитогорску около 50 миллионов рублей, чтобы людям было приятно. Ну, флешмоб такой организовал.
1: Какой молодец, 50... слушайте.
0: И, смотрите, он сказал, есть 300 тысяч конвертов. Ага. Вот на 300 тысяч конвертов 50 миллионов разложено. Не во всех конвертах есть деньги, и не в каждом конверте есть ощутимая сумма, где-то, может быть, просто там 1000 лежит. Но, пишет он, ищите и обрящите. Ну, то есть вот такое было все. В итоге потом люди начали думать, а что к чему? Вроде бы сказали, что это была акция местного интернет-провайдера, и никаких там 50 миллионов не было. Угу, но вот до сих пор эта история в секрете, никто не знает, что это было на самом деле.
1: Ничего себе.
0: Люди находили конверты с деньгами, но что это было, никто так и не понял. И при этом, друзья, в этот же день вышло исследование, где написали, мол, самые черствые и неотзывчивые люди обитают в Восточной Европе, которые Россию местами относят, потому что у нас после Урала начинается вообще не Восточная Европа, но и еще и в Прибалтике. А самые отзывчивые и участливые люди живут в Латинской Америке и Персидском заливе. Это психологи 63 стран мира проводили.
1: Ну, зависит от солнца, мне кажется. Нет?
0: Может быть. А может от того, что у нас лица суровые. Хотя, мне кажется, вот
1: так
0: в России...
1: Так у нас лица суровые, посмотри на эту погоду.
0: А при этом мы отзывчивы. Я не согласен с этим исследованием. В общем, смотрите, самыми неотзывчивыми были признаны жители Польши, Литвы, Эстонии и Болгарии. Про наших ни слова. Uh-huh. А самыми участливыми и эмоциональными оказались люди из Эквадора, Саудовской Аравии, Перу и Дании.
1: Интересно. Да, не так случайно затесалась, да, в эту историю.
0: То-то они там сказки свои пишут про девочку с рыбьим хвостом, ага, прям такие жизнерадостные все, поверили мы, ага. Вот такие были новости, друзья, от 15 октября 2016 года. И сегодня тоже произойдет что-то интересное. Утро на семи
2: холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Битрикс24. Бесплатный онлайн-сервис для бизнеса, продаж и работы компаний. Внутри мессенджер, видеозвонки, задачи, CRM, нейросеть и вайб-кодинг. 16+.

Майли Сайрус и ее Flowers на радио 7 на 7 холмах. Вот если Майли к нам с цветами, мы к вам с билетами. Два приглашения в Государственный Кремлевский дворец на главную премьеру сезона балет «Тщетная предосторожность», друзья, мы разыграем для вас через 20-25 минут в нашей игре «Чистый звук». Да, билеты будут вашими. Для начала заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт, в правом верхнем углу экрана заполняйте форму, отправляйте ее нам. И если ваша заявка окажется седьмой, играем как раз-таки с вами. radio7.ru. Ждем всех и каждого. До конца этого часа Гази Бо с нами, 7.51 в столице. С добрым утром!

0: есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
4: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru. 0+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Включи саундтрек твоего утра. Включи «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. Время новостей. В студии Денис Лизин. Приветствуем.
1: Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. С Нового года расширят прогрессивную шкалу НДФЛ на так называемые пассивные доходы россиян. И в том числе самое важное, это будет на доход, полученный по вкладам. Это, по оценкам Минфина, затронет, на самом деле, говорят, очень немногих граждан в стране, ну, то есть очень только богатых. Вот сейчас для сравнения налог на вклады в целом составляет 13% или 15%. Его размер напрямую зависит от суммы вашего дохода банковского. Минфин предлагает эту модель пересмотреть, и получится так, что, в принципе, ну, скажем так, налоговая ставка будет зависеть от совокупного годового дохода любого человека, к которому будет относиться, в том числе, даже зарплата. И сообщается, если вкладчик получил за год до отметки 2,4 миллиона рублей, вот ставка по налогу на доход, его общий, составит те самые 13%. Если получит доход до 5 миллионов рублей, будет уже 15%. При заработке от 5 до 20 миллионов рублей в год – 18%, ну и так далее. Поправки в налоговый кодекс на этот счет уже, на самом деле, в Думу внесли. Вместе сразу с проектом бюджета на предстоящую трехлетку. Это еще не приняли, но, естественно, примут. Вот на фоне того, что до этого декабря как раз нужно заплатить налоги за прошлый год, и налоговая служба вовсю ведет рассылку таких уведомлений гражданам, эксперты по кибербезопасности заодно зафиксировали массовую лжерассылку электронных писем о якобы налоговой задолженности, и это происходит со стороны, естественно, мошенников. То есть шлют они письма нам с вами от имени официальных ведомств о якобы выявленном налоговом долге, прикрепляют при этом файлы с вредоносным ПО и утверждают, что после автоматизированного перерасчета вот именно по вам выявили расхождение между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Всех получателей

0: предупреждают, что если якобы не предоставим мы уточнение в конкретный срок, то задолженность будут взыскивать с нас принудительно. Это все от мошенников, и тут рекомендация одна. Надо только зайти в свой личный кабинет на сайте налоговой и лично убедиться, есть у вас задолженность или нет. Пожалуйста, на такие письма не реагируйте. Ну, а иногда никакого хитро выдуманного мошенничества, интернет-аферизма не надо в принципе, потому что мы все делаем сами, а точнее ничего не делаем для защиты в сети. Давайте оценим свежайший пример. Свежая новость вот эта пришла из Дании, где некий хакер взломал ни много ни мало датский госреестр. Ну как взломал? Человек просто ввел пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. И все подошло. А ведь центральный реестр Дании присваивает каждому жителю страны уникальный идентификационный номер, а к нему привязаны имена, адреса, даты рождения, личные сведения, вот прям все, которые только могут быть. Взлом затронул данные почти 9 миллионов датчан. Если вдруг кого цифра 9 миллионов, ну, скажем так, не вдохновила, это вообще все население в этом государстве, даже включая тех, кто уже умер или эмигрировал. Причем в госреестре датском взлом обнаружили только спустя 12 дней после ЧП. Ну, а хакер теперь радуется и утверждает, что не планирует продавать или распространять данные всех датчан в мире. Просто побаловался человек.
1: Ему надо было добавить данные. Еще 9 миллионов что-нибудь нагенерировать там в нейросетях. И представляете, Даня такая, 9 миллионов, там раз и 18.
0: Да, еще, да, еще в следующий раз датскому госреестру надо рекомендовать QWERTY. Классный пароль.

0: признаться, у меня QWERTY 1, 2, 3, 4, 5 на некоторых сервисах
1: но
0: стоит.
1: Ну, это
0: как
1: сложно,
0: пароль.
1: Свет. Это не 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это QWERTY 1, 2, 3, 4, 5. Конечно.
0: Доброе утро.
1: Здравствуйте, всем большой привет. Еще цифры. 15 октября на календаре. Ну, 15-10 на всякий случай. Ну, еще усложним. 20-26 еще и вот так. А мы с вами в новом часе, где много замечательной музыки, где игра «Чистый звук», и кто-то из вас отправится на балет. И продолжаем обсуждать тему четверга, тему от слушателя.
0: Да, и сегодня это тема от Юрия из Симферополя. Давайте, есть минутка, вспоминаем детство или осознаем, какая вот эта самая привычка из детства осталась с нами до сих пор.

0: Моджи его Лейди на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, сейчас мы, конечно, с вами взрослые леди и джентльмены, но какие-то привычки у нас остались с детства. Об этом говорим целое утро и очередные комментарии сейчас.
1: Как интересно то, что мы все жили на огромном расстоянии, может быть, друг от друга, а привычки по всей стране были плюс-минус одинаковые. Некоторые остались. Смотрите, Екатерина пишет: когда что-то рассказываешь и показываешь на себе, и тебе говорят: на себе не показывай, начинаешь руками все это с себя как будто бы смывать, а потом дуешь на руки, чтобы это улетело. Ну вот, вот такая привычка, это про меня.
0: Люди так делают, действительно?
1: Да я так делаю.
0: А почему?
1: Я не знаю, но вот с детства повелось как-то,
0: да. А на себе не показывают?
1: Ну да, на себе показывать нельзя, а то это вот, собственно, что показывается.
0: С тобой случится.
1: Да,
0: я столько на себе показываю.

0: рассказывал медицинских случаев, со мной ничего не случится.
1: Погоди.
0: Света, ну нет. Наталья, у меня привычка еще из школы, и мне кажется, что это есть у всей нашей страны, считать дни недели, представляя в голове дневник.
1: Да,
0: Наталья,
1: тысячи
0: так
1: раз,
0: и есть, конечно. Это очень удобно.
1: Слушайте, а вот смотрите, какое ответвление от привычки, которую мы уже описывали. Доброе утро, Ирина. Нам, говорит, осталась привычка, если спотыкаешься на левую ногу, постучать по коленке.
0: Той же ноги, это да, это что-то сложное.
1: Не знаю.
0: Так, хорошо. Ладно, а жадина-говядина дальше что?
1: О, ну это классика, это классика.
0: Ну, у нас говорили соленый огурец.
1: Да, здесь турецкий барабан.
0: Где вы этот турецкий барабан взяли? Вот интересно. Вся страна говорит соленый огурец, а у вас турецкий
1: барабан. Да, ну не вся страна. Тебе сейчас из Сибири напишут, что у них вообще по-другому говорили. Там, я насколько помню, порядка 5 вариантов. Вот страна поделилась на 5 частей, скажем так.
0: Ну ладно, хорошо. Елена, детские привычки оставшиеся. Спать в обнимку с одеялом. Черный хлеб с маслом и солью. Макать печенье в чай. Опять же, особый навык, тот самый детский, успеть достать его, прежде чем половинка не отвалилась в чашку.
1: Хорошо. От Виталия. Доброе утро. С детства осталась привычка при потере вещи говорить: черт, поиграй и отдай. Вот и сейчас уже мужик взрослый ищет приложение инвестиционному договору в папках и бормочет себе под нос про чертиков. Окружающие в шоке.
0: Ну, отличная же история. Мы же не знаем, что у вас осталось из тех самых детских примет и привычек, которые до сих пор работают. Расскажите об этом в наших соцсетях. Автору лучшего комментария очень приятный подарок в финале «Утро на семи холмах». Через пару минут играем в «Чистый звук». Здесь уже разыграем билеты на балет, а вот для кого? Скоро вас с этим человеком познакомим.

0: Тоже сейчас нашей участнице, скажем, нашей игрице, игруне, скажем, мы скучали, потому что Наталья из Краснодара впервые в эфире.
1: Чистый звук на Радио 7.
2: Да, любим мы это дело, когда кто-то впервые играет. Итак, игрица Наталья, доброе
0: утро! Здравствуйте!
2: Ваша заявка оказалась седьмой, мы вас от души поздравляем. Слушайте, ну, не могу не спросить, какая погода в Краснодаре? Наверное, хорошо же, да? Ну, хорошо.
3: Прекрасно.
2: Все.
3: Тепло.
2: Спасибо.
0: А тепло это сколько для Краснодара?
3: Ну, вчера было днем где-то 24.
2: Вы делаете нам больно.
0: Света как-то на днях сказала, что не была еще ни разу в Краснодаре.
2: Да, да.
0: И говорит, вот есть смысл приехать в Краснодар?
2: Конечно, мне кажется.
3: Конечно, да. Есть.
2: Конечно,
0: а вдруг она приедет, ей понравится и останется. А вы будете говорить, понаехали.
3: Ну, посмотрит.
0: И вернется. Так, мы с Натальей говорили за эфиром, и Наталья сказала, да, Краснодар прекрасен, в Краснодаре тепло, но у нее живет дочь в Москве, и вот сейчас она для этой дочери будет выигрывать билеты на балет. Да, вот такая у нас история. Наташ, как ее зовут?
3: Да, да, София.
0: Сонечка, дочь, мама сейчас выиграет билеты. Соня, мама, билетики выиграет в государственный Кремлевский дворец. Мама с Краснодара звонит, сейчас Софа выиграет билеты тебе.
2: Ой, когда мы съездила?
0: Нет, ну это наша южно-русская. Мы просто со Светой из Белгородской области, а там, ну понимаете, все рядом. Юг России, это все наше. Наталья, ну теперь серьезно, давайте о правилах игры. Это чистый звук. Сейчас для вас прозвучит фрагмент одной очень известной песни. Вы точно слышали ее на Радио 7. Фрагмент без слов, что усложняет жизнь. Затем Света даст вам два факта об этой песне. И если вы угадаете, какой из этих фактов правдивый, какой мы придумали, вы выиграли. Если не угадываете, у вас остается последняя возможность победить. Вы просто называете эту песню и исполнителя, и, собственно, приз забираете. Вы готовы?
3: Ну да.
0: Ну удачи, дорогая. Давайте первый фрагментик. Поехали. А сегодня непросто.
2: Да, сложно.
0: Да, поэтому давайте угадывать. Ох. Итак, для вас теперь, Наталья, два факта об этой песне. Один правдивый, другой выдуманный. Что из этого правда?
2: Итак, факт номер один. Это был прорыв для 22-летней певицы. Третий сингл, который наконец-то попал в национальный чарт и получил статус серебряного. В этой песне есть двойник с точно таким же названием, и написал ее тот же автор, что и для нашей героини. Но вышла она двумя годами ранее этого хита и исполняла песню «Дальше». Лида. И факт номер два. Она записала эту песню всего за один дубль, но не потому, что песня была легкая, а потому, что она была в ярости. Накануне продюсеры сказали ей, что песня слишком французская. Это, кстати, подсказка.
0: Да.
2: И вряд ли ее кто-то будет слушать за пределами страны. Она зашла в студию, ни с кем не поздоровалась и выпалила весь вокал с такой обидой и вызовом в голосе, что звукорежиссер потом признался. Я боялся, что она сейчас разобьет микрофон. В общем, эта злость и попала в запись. И именно она придала песне ту самую горько-ироничную интонацию.
0: Наталья, что из этих фактов вам нравится? Что вы считаете справедливым, а что выдуманным?
3: Второе.
0: Второй правдивый второе, факт. Вы считаете, что это правда, да?
3: Угу.
0: Тогда мы говорим, что это неправильный ответ, и у вас остается последний вариант выиграть. Скажите, кто поет эту песню, что это за песня вообще?

Кристина Агилера, Maroon 5, все эти чудесные люди прямо сейчас для вас на Радио 7. Впереди рок-сет и, конечно же, It Must Have Been Love. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:21 в столице. С добрым утром.

0: Тувелу на радио 7 на Семи Холмах, ее How Long. Ну а мы продолжаем наше утро и говорить с вами о тех самых детских привычках, которые почему-то остались с вами до сих пор. Рассказывайте об этом в наших соцсетях. Автору лучшего комментария уже через 2 часа мы вручим главный приз этого утра. Ну а пока продолжаем, так сказать, по программе.
1: Да, осталась привычка у этого человека с детства разбираться в русском языке. Встречаем Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, у нас вопрос от Андрея из Набережных Челнов. Об императорах и царственных особах говорят «августейшая особа». А что значит «августейшая»?
3: «Августейшая» значит «царственная», и это калька с латинского языка, где «августиссимус» было такое слово «священный». И мы тут можем вспомнить императора Августа. Угу. И интересно, что слово «август» в значении титула царя пыталась закрепиться в русском языке. И в 17 веке даже были такие примеры по велениям Августа Алексея Михайловича. Mm-hmm. Августа как царя Алексея Михайловича.
4: Но не закрепилось.
3: Но да? Не закрепилось, да. Осталось только как название месяца, как нарицательное у нас вошло слово «царь», восходящее к имени Юлия Цезаря. А вот слово «август», восходящее к императору Августу, не стало нарицательным. Но вот слово «августейший», как титул государя, остался. Это все корни в латинском языке.
1: Спасибо большое. Будем знать, друзья. Если хотите что-то узнать, то добро пожаловать на сайт radio7.ru и задавайте свои вопросы Владимиру Пахомову.
2: Говорим про...

0: Белинда Карлайл и Калифорния на радио 7 на семи холмах. Друзья, через 25 минут рубрика «Игра. Мой саундтрек», где прозвучит очередная потрясающая история под одну из великолепных песен «Радио 7». Вы тоже можете рассказать свою историю на сайте radio7.ru. Заходите, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и пишите, под какую песню «Радио 7» вас просыпаются наилучшие воспоминания. Автору лучших историй – портативный фотопринтер в подарок в качестве нашей благодарности. 8:50 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них...

Российские и зарубежные фильмы о трендах культуры и их создателях. С 19 октября по 1 ноября. В Москве, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и других городах. The Art Film Festival. Билеты на сайте tav.ru. 18+. Включи саундтрек твоего утра. Включи «Радио 7».

0: Москве 9 часов утра. Время новостей, как всегда, с Денисом Лизиным. Поприветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет всем. Доброе утро. Хотя операторы связи по всей стране у нас, напомню, анонсировали, что вот прямо с этого дня не будут больше доводить до нас, до абонентов, вызовы от банков, у которых нет маркировки звонков. Минцифра официально всех сетовиков попросила отложить до начала ноября введение ограничений на входящие банковские вызовы, если звонок не промаркирован, так что эта опция сдвигается на пару недель до нового месяца. Но в целом это введут, потому что на самом деле ситуация такова, что еще год назад вступал в силу закон и требования об обязательной маркировке вызовов вообще от любых компаний. У операторов, к слову, большой четверки эта маркировка стоит в среднем 30 копеек за попытку вызова телефонного. Многие банки до сих пор вообще не заключили договоры на такую маркировку, а власти ее, напомню, вводили для защиты граждан от спама и от мошенников. Из сферы туризма две интересные новости пришли на перспективу. Одна по казахскому направлению. Оформление для всех электронного разрешения на въезд в Казахстан потребуется уже с ноября. Сначала в аэропорту Актау. Еще на 4 автопунктах пропуска. Далее с нового года то же самое надо будет делать в аэропортах Астаны и Алматы. С марта вообще везде на въездах в Казахстан. Оформлять документ этот должны будут все приезжающие россияне. Единственное важное но для всех нас размер платы за это электронное разрешение на въезд на казахском направлении будет составлять 0 тенге. И вторая еще туристическая новость, она по египетскому популярному у нас направлению. Авиавласти России и Египта договорились о расширении авиасообщения между странами. Конкретно будут запускать прямые рейсы еще на два египетских курорта на Средиземном море. Это Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. Российские авиакомпании, сообщают, смогут обращаться за допусками на новые регулярные чартерные рейсы. Ну а на железной дороге давайте еще одну новость тут рассмотрим. В свою очередь РЖД объявили, что скоро начнут тестировать посадку по биометрии в поездах «Сапсан» между Москвой и Петербургом. При этом проекты биометрической посадки в пассажирские составы действуют уже, напомню, на некоторых маршрутах в России. Это только

столом, признавайтесь. Друзья, рассказывайте о детских привычках, которые остались с вами до сих пор. Автор лучшего комментария через полтора часа. Очень приятный приз, ну а невероятная история под музыку Радио 7 уже через 3 минуты с нами. Утро на семи холмах.

0: из млекопитающих я считаю самым необычным в мире созданием, я бы, не задумываясь, ответила – дельфинов. Для меня это просто нереальные, буквально неземные существа. Познакомиться с ними, прикоснуться к их тайне было моей давней мечтой, которая осуществилась 2 года назад. Впятером, с супругом и детьми мы заранее выбрали подходящий день и приехали в дельфинарий. От волнения и предвкушения чуда мое сердце буквально готово было вырваться из груди. Не помню, как я мигом переоделась. И вот уже от моей мечты меня отделяет всего лишь мгновение. Кто-то гениальный позаботился о том, чтобы в эту минуту зазвучала композиция. Можно ли было подобрать более подходящий момент у саундтрек? Однозначно нет. И вот, замирая от восторга, я погружаюсь в воду, где меня ждет самый невероятный в мире напарник по плаванию. Если вы тоже никогда не прикасались к дельфину, могу поделиться впечатлениями. Вы словно дотрагиваетесь до гладкого, упругого, пружинящего существа, словно к живому шарику. Оно чувствует твое отношение и настроение. Оно все понимает. В тот день у меня было самое запоминающееся необычное в жизни свидание. Свидание. Я уносила оттуда незабываемые эмоции, восторг и совсем немного грусти от осуществления моей самой трогательной мечты. А еще фото, с которого на меня смотрит самый счастливый человек в мире. Этот человек нежно гладит чудеснейшее на планете существо, прижавшись к нему щекой, а оно в ответ зажмурилось от удовольствия.
1: Ну, как вам история? Правда здорово? Здорово, что они еще разные. Все истории разные. Кто-то пишет про любовь, кто-то вот как Юля про любовь к дельфинам. И мы сейчас, кстати, Юле лично зададим пару вопросов. Приветствуем Севастополь. Здравствуйте, Юля.
0: Доброе утро.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Юлечка, а не хотелось данный опыт повторить или, может быть, куда-нибудь отправиться к океану и посмотреть на китов, ну и так далее? Или вот дельфины, все, галочку поставили?
2: Честно говоря, вот хотелось к дельфинам, и как-то больше вот дальше не пошло. Достаточно было.
0: Самая большая любовь все-таки к этим существам.
1: Но вы живете на берегу Черного моря, аж приручили бы какого-нибудь.
0: Прикормили бы.
2: Вы знаете, бывало так, что плывешь по воде, ну вот где-то там на соплодочке какой-то, и просто мысль такая, вот бы увидеть дельфинов. Вот просто такая мысль. И так и плывешь, смотришь по сторонам. И действительно, когда они где-то выскакивают, неподалеку,

0: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Хотя операторы связи у нас в стране анонсировали, что вот прям с этого дня не будут больше доводить до абонентов вызовы от банков, у которых нет маркировки звонков, Минцифры попросила официальных сотовиков все-таки отложить до начала ноября введение ограничений на входящие банковские вызовы, если звонок так и не будет промаркирован. Так что эта опция сдвигается на 2 недели до следующего месяца. Но в целом, ситуация ее нужно описать. Она такова, что хотя еще год назад вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от любых компаний в России, и у операторов большой четверки такая маркировка стоит в среднем 30 копеек за попытку вызова, многие банки до сих пор не заключили договоры на такую маркировку, которую власти, напомню, вводили для защиты граждан от спама и от мошенников. Минтранспорта подготовит скоро изменения в законы для обеления рынка автобусных перевозок по стране. Основными проблемами в этой отрасли в данном плане являются непрозрачность выполнения рейсов, фантомные маршруты.

0: Минок и ее «Любовь с первого взгляда» на Радио 7. И когда-то вы тоже влюбились в какую-то маленькую милую детскую привычку, и она осталась с вами на всю жизнь. Расскажите нам об этом в соцсетях и заберите приз уже через час.
1: Так, ну а прямо сейчас в студии появляется наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И у нас на связи Мария из Сыктывкара. Пишет она следующее. Пришла в гости, а там зажгли ароматические палочки для атмосферы. Но дело в том, что я ненавижу сандал. Можно ли об этом сказать? Если да, то как?
3: Это интересный вопрос. Знаете, с какой позиции? Просто не нравится запах или он вызывает какой-то физиологический дискомфорт? Ну, там, головокружение,
0: реакцию,
3: например. Да. То есть, насколько это действительно небезопасно для здоровья конкретного человека? Потому что вот эта вот история про нравится-не нравится, когда мы приходим к кому-то в гости на чью-то территорию, она по-хорошему должна немножко уйти на задний план. Вот когда мы организаторы мероприятия, то мы диктуем определенные правила, мы принимаем гостей так, как считаем нужным, ну и, собственно, мы уже свой вкус каким-то образом транслируем. А вот когда нас принимают, наша задача – это принять те условия, на которых нас здесь принимают. То есть, еще раз, если это объективно опасно, если мы действительно можем, не знаю, в обморок, не дай бог, упасть, или что-то еще нехорошее произойдет, то, конечно же, тут нужно это обсудить, либо попросить убрать и проветрить помещение, ну, либо предложить подождать в другой комнате, пока там, я не знаю, может быть, какую-то церемонию там проведут чайную или что-то подобное, и потом уже присоединиться ко всем остальным. Я думаю, что если это хорошие, добрые люди, то совершенно точно нам пойдут навстречу.
0: Спасибо огромное. Татьяна Баранова пойдет вам навстречу. Просто задавайте ей свои вопросы на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Soul Dance на Радио 7 на Семи Холмах. 9.45, точное столичное. Друзья, самое время кого-то с чем-то поздравить.
1: Да, все так. И сейчас будем поздравлять ирландского рок-музыканта, певца и композитора. Имя ему Крис Дебург. Все мы его прекрасно знаем и помним, конечно. Ну и давайте расскажем про него несколько интересных фактов. Родился он в семье британского дипломата. Родился он в Аргентине. Ну а псевдоним Дебург, это его не настоящая фамилия, взял в честь деда со стороны матери. Крис является прямым потомком английского короля Вильгельма I Завоевателя.
0: То есть мог бы и не петь, все нормально. Сын дипломата, потомок короля. И думаю, дай-ка запишу что-нибудь про женщин, да?
1: И получилось. И получилось хорошо. Детство будущего музыканта прошло в разрушенном замке 12 века. Это замок Барги в графстве Вексфорд, Ирландия. Угу. Где не было ни электричества, ни водопровода. Вот чтобы знали.
0: Ой, как нам жалко вас, Крис. Как жалко в замке, бедный мальчик.
1: А вот смотрите, что интересно. Его дочь Розанна Дэвисон ее зовут.

Bittrex24. Бесплатный онлайн-сервис для бизнеса, продаж и работы компаний. Внутри мессенджер, видеозвонки, задачи, CRM, нейросеть и вайб-кодинг. 16+.

0: Утро на семи холмах. Реклама.
1: Пароль?
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер

0: бизнес. Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Включи саундтрек твоего утра. Включи «Радио 7».

0: начнут готовить изменения в законы, чтобы эту сферу обилить. Создание единого скоростного автомобильного маршрута. Протяженность там более 2500 километров между Петербургом и Тюменью планируют завершить в ближайший месяц-два, в любом случае до конца года. Как сообщили в правительстве, участок от Москвы до Казани ведь построили за рекордные сроки. Ну и в этом сезоне тоже с опережением плана дойдут до Тюмени. Сама трасса М-12, напомню, в принципе, входит в число крупнейших инфраструктурных проектов России. После завершения работ как раз этого года Питер и Тюмень соединит непрерывная скоростная дорога везде с освещением и без светофоров вообще. Этот автомобильный коридор объединит по факту трассы М-11 Нева, центральную кольцевую автодорогу, московский скоростной диаметр и М-12 Восток. Вот последняя трасса при этом входит еще и в состав международного транспортного маршрута Европа-Китай, так что М-12 дотянут до Владивостока. Из столицы страны еще пришла новость, ну, наверное, явно будет интересно вообще всем населенным пунктам в России, потому что герои этой новости есть везде. Это новость о том, что обязательный тест на знание ПДД для курьеров ввели в Москве. И прямо вот с этого дня курьерские сервисы не могут допускать к доставке тех сотрудников, которые тестирование на знание правил дорожного движения не прошли. До сегодняшнего дня этот тест курьеры в Москве могли проходить, то, что называется, по желанию, теперь же это дело обязательное. Проверка охватывает знания, ну, допустим, какой должен быть предельный скоростной режим, как нужно передвигаться на велосипеде и вообще на любых средствах индивидуальной мобильности по дорогам и по тротуарам, как надо пересекать пешеходные переходы и так далее. Чтобы сдать тест курьерам в столице России, необходимо верно ответить минимум на 80% вопросов. Дело очень серьезное. Вот если получилось, то добро на доставку будет действовать 1 год. А потом новое тестирование, ну и так далее. Цель новации объявлена — сделать доставку в Москве безопасней. Но тем более, что в столице работают 135 тысяч курьеров. Всем регионам то, что называется, нововведение на заметочку.
1: Нововведение хорошее, но сейчас надо сказать голосом Йоды из «Звездных войн». Коррупционную составляющую здесь вижу я.

0: Да.
1: С добрым утром. А то, ну, мы же, да, все сдаем. Да, да, да, все. Так, подожди, у нас же тема от слушателей. У нас сегодня детский экскурс. Зачем, да, я сказал голосом Йоды? Извините, да. 15 октября на календаре. В четверг сегодня. Это тоже замечательно. Середина осени. Это тоже прекрасно. Шикарная музыка впереди. Поговорим о кино в нашей синематеке. Ну и будем продолжать тему утра, тему от слушателя.
0: Ну давай я тоже поддержу эпитетом. Чудеснейшая тема от Юрия Симферополя, которая сподвигла нас всех, ну, к такой очень активной беседе, к активному обсуждению. Каждый свое вспоминает. Это еще и в отдельные ветки уходит. Ну, в общем, друзья, заходите в наши социальные сети, подписывайтесь. Мы вам будем очень рады, будем болтать. Ну, а, собственно, Юра спрашивает, какая детская привычка осталась с вами до сих пор?

0: Эмма Бантон и What Took You So Long. Ну, поколение 90-х, привычка с детства слушать Spice Girls и их сольные проекты. Вот, пожалуйста, Эмма Бантон с нами. Ну, а какая привычка осталась у вас с детства? И, может быть, вы ее стесняетесь, а может быть, она помогает вам в жизни. Бывает и такое. Рассказывайте.
1: Практически вопрошает, и, видимо, очень громко, потому что много знаков препинания, я буду цитировать. А как же такая привычка, как обгрызать хлебушек, не доходя до дома? И говорит, ой, что-то все я о еде, да о еде.
0: Ну, утро, все нормально.
1: Конечно.
0: Да, есть такой момент. Мы вот думаем, что мы взрослые, а... Два дня назад я сорвался, было дело, да, с хлебом, да, горячий. Потому что, ну, пока ты его принесешь домой, будет уже не то, а здесь он горячий, и он хрустит.
1: Ай, хорошо.
0: Ладно, давайте еще комментарий. Анастасия, у меня есть странная детская привычка, происхождение ее неизвестно, но тем не менее. Мне обязательно необходимо выключить свет в коридоре, когда уже и я, и остальные вошли. Понимаете механизм? То есть люди заходят, и Анастасии нужно выключить свет, потому что если этого не произойдет, она будет отвлекаться от разговора, нервничать и поворачиваться на источник света. Как мотылек, смотрите. Поворачиваться на источник света и вообще не может заниматься другими делами, пока в коридоре горит свет. Но, пишет она, свет в коридоре выключен, полет нормальный. Сегодня мой день рождения, Анастасия. Поздравляем вас с днем рождения, ура-ура! Пусть свет гаснет, в вашем случае пусть не горит, да.
1: Оленька пишет, всем доброе утро, мне с детства осталось много привычек и суеверий. Ну, конечно, самое первое, когда возвращаюсь домой, чтобы взять, что забыла, смотрю в зеркало. Второе, это наступив на люк колодца на улице, проговорить про себя, раз, два, три, по колодцу не ходи. В-третьих, когда не могу найти какую-то вещь, говорю, мышка, мышка, поиграла и верни, почти всегда помогает. Ну и в заключение осталась привычка после похвалы, рассказа о хороших событиях или планах, чтобы не сглазить. Лазить удачу, стучу по дереву, ну и, собственно, ну, через левое плечо. Вот взрослая совсем женщина, а столько детских привычек.
0: Ой, скажите, пожалуйста, взрослые люди, у кого в голове после вот какого-то хохота и великолепного, очень смешного эпизода не звучит мамин голос? Смейся, смейся, потом плакать будешь.
1: Понимаете.
0: Елена. Детская привычка, школьная привычка. Когда кого-то слушаешь или разговариваешь по телефону, и если в этот момент на столе лежат лист и ручка, ты ничего с собой не можешь поделать, берешь и начинаешь рисовать какие-нибудь круги, каракули, ну что-то такое непонятное. Я в школе так делал на полях в тетради на уроках, когда учитель что-то рассказывал. Вот как-то мозг надо было переключать, и эта привычка осталась до сих пор. Хорошо.
1: Хорошо. Геннадий пишет, если найдешь на улице монетку, подбирать только если лежит орлом кверху. Купюрам это не относится, дополняет Геннадий.
0: Отлично. Ну и от Анны эта привычка из...

0: Я не представляю себе жизнь без фоновой музыки, голосов и прочего. И поэтому Радио 7, вы со мной всегда и везде. Анна, спасибо. Мы с вами, вы с нами, и это чудесно. И пишет, всегда хожу на музыкальные квизы, знаю всех исполнителей, вообще знаю все.
1: Чудесный комментарий, вообще просто
0: да,
1: супер.
0: Спасибо, Аня.
1: Как только в детстве я научился съедать стаканчик мороженого до того, как он потечет снизу, на его место пришла шаурма. Это Дмитрий пишет.
0: О, Дима, да, заявка на победу. Хорошо. Ну и про еду Александр добавляет. С детства не то чтобы привычка, а отвращение к кипяченому молоку. Как вспомню полдник в детском саду, становится не по себе. Скажите, рисовая молочная каша или с вермишелью, что хуже?
1: И то, и другое прекрасно, а вот пенка на молоке, это точно не очень.
0: Так, Света поделилась болью, теперь вы рассказываете, какие детские привычки остались с вами до сих пор, ведь мы уже практически через полчаса подведем итоги этого утра, а ваш комментарий еще не видели. Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Малахова.

0: Макси Прист и его «Close to You» на радио 7 на Семи Холмах. И, кстати, что касается быть гораздо ближе. Близким и родным отправьте сейчас то, что Света вам расскажет. Я думаю, они наверняка улыбнутся, заинтересуются и, может быть, тоже перешлют. Вот так и рождаются лавинообразные мемы и рассылки всякой информации.
1: Так, расходится ролик по сети, где, собственно, Гарри Стайлз встал за диджейский пульт. И фанаты не оценили способности Гарри Стайлза и сравнили его с Россом из «Друзей», который тоже очень старался раскачать публику своим, собственно, исполнением, которое все-таки было на любителя. Ну и комментируют люди, мол, все-таки песни про любовь у Гарри лучше получаются. Ребят, я послушала кусочек, мы решили вас не мучить, но там своеобразная очень музыка. Ну, такое. Пусть лучше Гарри действительно поет. А вот капитан Джек Воробей оказался художником. Джонни Депп открыл в Лондоне свою первую выставку, ребята. Повторюсь, Джонни Депп открыл в Лондоне выставку своих картин.
0: Он рисует?
1: Да, первая масштабная, причем
0: пишет,
1: это выставка.
0: Извините.
1: Да. Итак, экспозиция продлится до 15 ноября 2026 года. Мол, если будете в Лондоне, подъезжайте. В нее вошли живопись, графика, работы в смешанной технике, еще и скульптура, созданная актером за несколько десятилетий. То есть он много лет творил, все это собирал и вот теперь организовал большую выставку. Интересно. На самом деле интересно и, если честно, хотелось бы посмотреть. Если вдруг вы будете в Москве, вам тоже будет что-то посмотреть в эти выходные, впереди уикенд. Погоду обещают синоптики прекрасную, и по всяким московским пабликам этот прогноз разлетается, и все, конечно, говорят, лишь бы не сглазить, потому что обещают аж до 18 тепла.
0: Вот тебе и бабье лето, наконец-то.
1: Конечно, и если так действительно будет, ребята, отправляйтесь, пожалуйста, в парк Горького, потому что огромный фонтан с проекционным экраном открылся в парке Горького. Видео в наши соцсети обязательно выложу, смотрится очень эпично.
0: Ах, вот что они
1: невероятно
0: ремонтировали все лето.
1: Да! Ага. Там

0: новое обозначение Сидни. Все говорят Си-Сидни.
1: Си-Сидни.
0: Хорошо, что вот на этой ноте мы, пожалуй, завершим интернет-новости. И знаете, как гласит известный мем, я сам виноват, что плачу за интернет.

Ариана Гранде на радио 7 на Семи Холмах. Кто еще с нами? Далее, кстати, Тейлор Свифт, вот примерно из той же обоймы, что и Ариана, Джамирокваи, Блонди, и поговорим о кино. 10:21 в столице. С добрым утром.

0: 100 секунд о важном.
1: В ближайших выпусках обсуждаем офисные сплетни, все, что бесит сотрудников и руководителей, и что с этим делать. Разбираться с такими ситуациями по-новому нам поможет эксперт Bittrex24 по экологичным отношениям с работой Михаил Беляев. Здравствуйте!
2: Добрый день!
3: Есть вот такой запрос, там пишут. Часто слышу от менеджеров, начальство требует выполнять план продаж, но при этом еще подробно заполнять CRM, отчитываться по звонкам, обновлять сделки. В итоге полдня уходит на работу вокруг работы, а на общение с клиентами просто не остается времени. Михаил, вот скажите, как тут примирить руководителей и менеджеров?
2: Когда-то менеджеры вели продажи в табличке, потом перешли на CRM. Так вот сейчас просто вручную ввести CRM – это уже какой-то пройденный этап, как табличка. Менеджер должен общаться с клиентами и продавать, а не тратить время на заполнение CRM. В Bittrex24 часть этой монотонной работы можно отдать ИИ.
1: Например?
2: После звонка или переписки с клиентом ИИ проанализирует разговор и сам заполнит нужные поля в сделке. А отчеты может готовить ИИ-агент. Он сам посмотрит, что происходило со сделками, встречами и задачами, и соберет отчет за день или неделю. А чтобы еще лучше выполнять план продаж, ИИ подскажет менеджеру, какие клиенты давно не возвращались и что им предложить.
3: Руководители, не заставляйте людей работать вокруг работы. Пусть ИИ берет на себя рутину, а люди занимаются тем, что действительно приносит результат компании. До встречи завтра.
0: Программа выходит при поддержке ООО 1С «Bittrex». Bittrex24 – ИИ-сервис для бизнеса, где нейросети встроены в ежедневную работу с клиентами, задачами и командой. Можно применять ИИ в повседневных делах компании, а не только экспериментировать в отдельном чате. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: 100 секунд о важном.

0: Swift, ее Blank Space на радио 7 на 7 холмах. 10:37 точное столичное, друзья. От музыки переходим к кино и поговорим о том, что ждать на этой неделе в кинотеатрах.
1: Радио 7. Синематека.
2: На экраны выходит итальянская драма «О чем говорят любовники». Случайная встреча Леи и Рока в баре перерастает в тайную связь без обязательств. Удобно. Но девушка решает пойти дальше и проникает в жизнь Рока весьма дерзким способом. Записывается на прием к его жене, известному психотерапевту. Сеанс терапии с потенциальной соперницей превращается в тонкую психологическую игру, которая с каждым днем заходит все дальше.
0: Какой, кстати, интересный нетривиальный сюжет. Вот, да, это закручено. Любителям сильных актерских дуэтов стоит обратить внимание на картину «Любовь моя» с Хавьером Бардемом и Викторией Луэнго. Любишь Хавьера?
2: Да.
0: Понятно. Да. Успешный режиссер, теперь про сюжет, предлагает главную роль в новом проекте своей дочери Эмилии, с которой не общался 13 лет. И вот попытка восстановить связь и помочь ей с карьерой быстро оборачивается эмоциональной схваткой. Ведь теперь на съемочной площадке сталкиваются близкие люди, накопившие груз старых обид.
2: Ну а любителям романтических лент мы рекомендуем «До встречи в Тоскане». Уставшая от повседневной суеты мать отправляется в Италию. Почему не я? В поисках тишины и передышки. Однако тихий отдых превращается в совсем другое приключение, когда она знакомится с обаятельным хозяином местной гостиницы и привлекательным писателем, переживающим творческий кризис.
1: Синематека на радио 7.

0: И речь, конечно, про наши социальные сети и, собственно, про тему, которая сегодня поднималась Юрием из Симферополя, если не ошибаюсь. Какая детская привычка осталась с вами до сих пор? Конечно, многое вспоминали, очень многое. Кто-то рассказывал, что есть такая традиция дома, называется view. Ну, то есть, когда нашу слушательницу укладывали спать в детстве, приподнимали одеяло кто-то из взрослых и накрывали с головой. И вот теперь она то же самое делает для своих детей. Это называется такой эффект view. Да, а кто-то писал, что очень любит печенье юбилейное, и именно как в детстве. На одно печенье накладываем сливочное масло, затем накрываем вторым печеньем и, собственно, с удовольствием едим.
1: Ну, тоже своего рода view, тут только из печенья, да, накрываем. Антон, у меня и моего лучшего друга с детства осталась привычка зимой прокатиться по ледяному накату на тротуаре. Знаете, да, разогнаться и скользит. И Антон говорит, мы с другом говорим, что даже если нам будет по 50, мы не перестанем это делать. И правильно сделайте, это не тавтология. Отлично, катайтесь дальше.
0: Ольга пишет, в детстве всегда говорила трамваю или автобусу, спасибо, что довезли меня. До сих пор каждый раз, когда выхожу из транспорта, говорю про себя спасибо, автобусик.
1: Как хорошо, да, смотрите-ка, да. Ну, знаете, мы могли бы ностальгировать бесконечно, вспоминать какие-то вещи, но нам надо уже подводить итоги. И сегодня, несмотря на невероятное количество комментариев, Руслан как-то подошел к делу основательно,
0: да,
1: знаете,
0: да,
1: ли,
0: да, системно.
1: Вспомнил того самого внутреннего ребенка. Ну, тут лучше Света процитирует. Поехали, победный
0: Итак,
1: комментарий.
0: Привет, други, я бородатый мужик,

0: взрослому. Но на трещины в асфальте не наступаю. Ступеньки считаю. Пенку с какао съедаю первой. А если никто не видит, прыгаю по классикам, опускаю бумажный кораблик в лужу. Еще прячусь за дверью, чтобы напугать кота, и рисую рожицы на запотевшем стекле. А если падает звезда, загадываю желание, как в 7 лет. И это не конкурс, просто иногда я чувствую себя как на конкурсе. Суровый бородач против маленького мальчика. И обычно побеждает мальчик. Я его не выгоняю. Пусть играет.
1: Браво!
2: Ну, мальчик играет, а Руслан выигрывает. Тем не менее, да.
0: Аплодисменты. Руслан, ну и вам достается наш прекрасный термостакан Радио 7. Есть какие-то привычки в детстве, связанные со стаканом? Я вот не знаю, может быть, что-то... Не могу вспомнить.
2: В смысле? Со стаканом из детства? Там есть трубочка, и в трубочку выдувать обратно, да, чтобы воздух, чтобы булькало.
0: Вот, Руслан, с вас кружочек потом у нас в телеграм-канале выложите вот с этой, собственно, видеозаметкой.
2: Так, еще надо отдельно отметить Юрия из Симферополя, поблагодарить за предложенную тему. Юр, здорово, поностальгировали, да, все было замечательно. Друзья, в следующий четверг будет ваша тема, по четвергам у нас тема от слушателя. Но так как у нас стартуют африканские каникулы с невероятным призом в финале этих самых каникул, на четверг мы возьмем какую-то очень экзотическую тему, связанную либо с Африкой, либо с путешествиями, либо с той же самой экзотикой. И вот эту тему можете предложить вы. Напишите либо Свете в личку, либо мне, либо просто отметьте где-то нас в соцсетях, мы все мониторим, обязательно увидим ваше предложение и вашу тему возьмем на четверг. Только приветствуется. До конца этого часа 7 песен без перерыва. В 17.00 можете у нашего коллеги Олега Машкова поинтересоваться, что из детских привычек осталось у него. Ну, а мы готовы попрощаться до завтра. Завтра уже пятница, и это замечательно. Спасибо всем.
0: Пока!
3: Битрикс24 и сервис для бизнеса, где нейросети встроены в ежедневную работу с клиентами, задачами и командой. Можно применять ИИ в повседневных делах компании, а не только экспериментировать в отдельном чате. Битрикс24 помогает бизнесу работать. 16+.

Музыкальное свидание. Семь песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на Радио 7. Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
3: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Труумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в октябре. Тема номера «Вкус жизни». Делимся рецептами и ищем секретные ингредиенты, из которых складывается то самое удовольствие. Новый Мари Клэр уже в продаже. 16+.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1955. Platters. Only you.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радио 7.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Хотя операторы связи анонсировали, что с этого дня не будут больше доводить до нас с вами, как абонентов, вызовы от банков, у которых нет маркировки звонков, Минцифра официально попросила всех сотовиков отложить до начала ноября введение вот этих ограничений на входящие банковские вызовы, если звонок не будет промаркирован. Так что эта опция сдвигается на пару недель до следующего месяца. Но в целом это введут, потому что ситуация такова, что хотя еще год назад вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от любых компаний в стране. И у операторов большой четверки, причем маркировка это стоит в среднем 30 копеек за попытку вызова. Многие банки до сих пор так и не заключили договоры на эту маркировку, а власти ее, напомню, вводили для защиты граждан от спама и от мошенников. Минцифра оказала Яндексу содействие в поиске новых площадок для переноса его ключевых систем после атак на центры обработки данных беспилотниками. Ну и теперь Яндекс больше вообще не раскрывает детали размещения своих вычислительных мощностей. Также сообщается, что большинство сервисов на основе искусственного интеллекта Яндекса снова работают после глобального сбоя. Все проблемы с доменами обещают решить до конца этой рабочей недели. Но еще власти и технокомпании в целом предложили создать единый центр обработки данных, то, что называется «судного дня», образное название, чтобы он в любой ситуации помог восстанавливать работу всех сервисов в принципе. Речь идет о площадке бэкапов, то есть резервных копий, через которые, то, что называется, всегда можно будет восстановить все. Правительство расширило возможности, когда родители могут подтверждать личность детей при помощи цифрового ID в мессенджере Max. Воспользоваться этим новым сервисом можно будет по мере подключения к нему самых разных организаций. Свидетельство о рождении в Максе можно будет предъявить при покупке билетов, применении льготного и бесплатного проезда, при обращении в медорганизации за помощью по ОМС, при посещении МФЦ, музеев, культурных, спортивных мероприятий и так далее. В целом, электронная версия документа станет подтверждением личности ребенка. Документ этот можно найти в разделе «Семья и дети» сервиса цифровой ID в Максе. Родители могут предъявить его при помощи QR-кода, но и при этом, конечно, бумажное свидетельство о рождении действовать продолжает. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте,

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже пятница, мы вас с этим поздравляем, и вот о чем поговорим.
2: Недавно выяснилось, что 84% москвичей и 53% петербуржцев считают себя вежливыми людьми. И мы хотим спросить, когда и кому в последний раз вы хамили и почему?
1: Че сидим, кого ждем? Делаем приемники громче, слушаем лучшую любимую музыку, играем. И, друзья, не забывайте отправлять свои самые красивые истории, связанные с самой красивой музыкой Радио 7, в рубрику «Игру мой саундтрек» на сайте radio7.ru.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк.

0: Ру 18+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это

0: 100 секунд о важном. В ближайших выпусках обсуждаем офисные сплетни. Все, что бесит сотрудников и руководителей, и что с этим делать. Разбираться с такими ситуациями по-новому нам поможет эксперт Bittrex24 по экологичным отношениям с работой. Михаил Беляев. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Часто слышу от менеджеров: начальство требует выполнять план продаж, но при этом еще подробно заполнять CRM, отчитываться по звонкам, обновлять сделки. В итоге полдня уходит на работу вокруг работы, а на общение с клиентами просто не остается времени. Михаил, как тут примирить руководителей и менеджеров?
1: Когда-то менеджеры вели продажи в табличке, потом перешли на CRM. Так вот сейчас просто вручную ввести CRM – это уже какой-то пройденный этап, как табличка. Менеджер должен общаться с клиентами и продавать, а не тратить время на заполнение CRM. В Bittrex24 часть этой монотонной работы можно отдать ИИ.
0: Например?
1: После звонка или переписки с клиентом ИИ проанализирует разговор и сам заполнит нужные поля в сделке. А отчеты может готовить и агент. Он сам посмотрит, что происходило со сделками, встречами и задачами, и соберет отчет за день или неделю. А чтобы еще лучше выполнять план продаж, ИИ подскажет менеджеру, какие клиенты давно не возвращались и что им предложить.
0: Руководители, не заставляйте людей работать вокруг работы. Пусть ИИ берет на себя рутину, а люди занимаются.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru. 18+.
2: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформить.

0: Минимальный максимум ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акции розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
1: В новом «Jacto 9 Urban Plus» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Jack». Подробности на jackcar.ru.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1996. «Тито энд Тарантула». «After Dark».

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.
1: Радио 7.

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: на все времена.
1: Радио 7.
2: I could stay awake just to hear.

0: И, друзья, не забывайте отправлять свои самые красивые истории, связанные с самой красивой музыкой Радио 7, в рубрику «Игру мой саундтрек» на сайте radio7.ru. Утро
1: на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труммель.
3: Труммель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труммель лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 2012. Адель. «Skyfall».

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже пятница, мы вас с этим поздравляем, и вот о чем поговорим.
2: Недавно выяснилось, что 84% москвичей и 53% петербуржцев считают себя вежливыми людьми. И мы хотим спросить, когда и кому в последний раз вы хамили, и почему?
1: Че сидим, кого ждем? Делаем приемники громче, слушаем лучшую любимую музыку, играем. И, друзья, не забывайте отправлять свои самые красивые истории, связанные с самой красивой музыкой Радио 7, в рубрику «Игру мой саунд».

0: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
1: А второе?
0: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2007. Риана и Джей-Зи. «Амбрелла».

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин woman.ru. 18+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1962. Энди Уильямс. «Мун Рива».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5%

Привет, Олег. Москва не рассматривает вариант временного прекращения огня для того, чтобы лидера Украины Владимира Зеленского привели в чувство и поставили за это время оружие Киеву. С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров. Также министр назвал условия проведения выборов на Украине заведомо неприемлемыми. На прошлой неделе Зеленский заявил, что в стране пройдут выборы в случае 60-дневного перемирия. Заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа. Он выступил с критикой Зеленского и заявил о необходимости смены руководства Украины для скорейшего заключения соглашения о прекращении конфликта. Яндекс.Пэй сообщил о частичном восстановлении работы. Сервис возвращает функции поэтапно. Уже доступны платежи картой и стикерами, а также переводы со счетов Сейф. Продолжают восстанавливаться операции через систему быстрых платежей. Платежи по кредитам, не прошедшие в дни сбоя, просроченными не читаются, а пени обещают вернуть. Владельцам накопительных счетов с 11 по 17 октября подняли ставку процентов годовых. Компания подчеркивает, деньги пользователей в безопасности, потери данных не зафиксировано. В РЖД пообещали создать плацкартный вагон с более длинными полками. Его построят уже в этом году. Таким образом, будет продолжено развитие линейки вагонов габарита Т. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. Длина полки в нем составит 2 метра. Проход станет шире на 9 сантиметров. Тестовый вагон с такими габаритами с прошлого года курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом. В нем также на 15 сантиметров увеличены спальные места. Всего в вагоне 40 мест вместо стандартных 36. Напомню, в обычном плацкартном вагоне длина полки составляет 185 сантиметров. А теперь информация для любителей рилсов, из-за которых сложно лечь вовремя спать. Частый просмотр коротких видео в интернете может

И то хорошо. Ну да ладно, давайте лучше продолжим дышать в ритме любимых песен. И далее в эфире London Beat, а прямо сейчас Мадонна здесь на Радио 7.

Отец проснулся знаменитым. Настолько, насколько вообще мог быть человек в 19 веке. Наш сегодняшний герой – Карл Павлович Брюлов. Брюлов родился в семье потомственных живописцев и с 9 лет учился в Императорской академии художеств. Окончил он ее с золотой медалью и отправился в Европу за казенный счет. В Италии Брюлов сначала писал портреты и жанровые сцены, но постепенно задумался о картине большого исторического масштаба. В 1827-м он побывал в Помпеях, городе, который уничтожило извержение Везувия. Руины произвели на него такое впечатление, что он решил написать полотно, которое бы сталкивало человека с лицом стихии. Работа эта заняла почти 6 лет. Брюлов изучал археологические находки, костюмы, архитектуру Помпей, а затем тщательным образом выписывал каждого столкнувшегося со стихией горожанина, в последние минуты пытающегося что-нибудь спасти из своей прежней жизни. Среди них художник оставил и автопортрет, юношу, который несет ящик с красками. Но после Помпеи Брюлов решил не останавливаться исключительно на монументальной живописи. Среди его работ довольно много портретов. Писатель Николай Кукольник, баснописец Иван Крылов, княгиня Юлия Самойлова. Увлекался Карл Петрович и пейзажами. Природа острова Мадейра, например, поразила его и вдохновила на создание своих самых зрелых работ, в которых он полностью отказался от присутствия людей. Брюлов умел писать так, будто его картины – это сценическое пространство, на котором вот-вот случится новое грандиозное событие. Именно об этом, близости живописца и театра,

0: 100 секунд о важном. В ближайших выпусках обсуждаем офисные сплетни. Все, что бесит сотрудников и руководителей, и что с этим делать. Разбираться с такими ситуациями по-новому нам поможет эксперт Bittrex24 по экологичным отношениям с работой. Михаил Беляев. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Часто слышу от менеджеров: начальство требует выполнять план продаж, но при этом еще подробно заполнять CRM, отчитываться по звонкам, обновлять сделки. В итоге полдня уходит на работу вокруг работы, а на общение с клиентами просто не остается времени. Михаил, как тут примирить руководителей и менеджеров?
1: Когда-то менеджеры вели продажи в табличке, потом перешли на CRM. Так вот сейчас просто вручную вести CRM – это уже какой-то пройденный этап, как табличка. Менеджер должен общаться с клиентами и продавать, а не тратить время на заполнение CRM. В Bittrex24 часть этой монотонной работы можно отдать ИИ.
0: Например?
1: После звонка или переписки с клиентом ИИ проанализирует разговор и сам заполнит нужные поля в сделке. А отчеты может готовить и агент. Он сам посмотрит, что происходило со сделками, встречами и задачами, и соберет отчет за день или неделю. А чтобы еще лучше выполнять план продаж, ИИ подскажет менеджеру, какие клиенты давно не возвращались и что им предложить.
0: Руководители, не заставляйте людей работать вокруг работы. Пусть ИИ берет на себя рутину, а люди занимаются тем, что действительно приносит результат компании. До встречи завтра. Bittrex24 и сервис для бизнеса. Скажите «бизнес» и работайте по-новому. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex. 100 секунд о важном.

0: Реклама.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-707. 70-013.

0: сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе. 12+.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сбербанк.ру и сберхелс.ру.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале года. Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
3: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Элла Фицджеральд. Hello, Dolly.

0: Москве 6 вечера. А прямо сейчас главные события к этой минуте от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В Госдуме поддержали ужесточение правил вывоза наличных денег за рубеж. Как пишет ТАСС, новые ограничения коснутся сумм, превышающих миллион.

Да, знаете, не удивлюсь, если Фаррелл Уильямс, которого на радио 7 послушали, является любителем русской литературы. Во всяком случае, практически дословно он Козьму Прудкову в песне «Хэппи» цитирует. Мол, хочешь быть счастливым, будь им, при этом еще и в ладоши хлопай, и жизни радуйся. Ну и знаете, мне кажется, что быть счастливым с подарком от радио 7 гораздо проще, нежели без него. Поэтому давайте поиграем в третий лишний, а победителю сегодняшнего раунда подарю чудо чудесное. Термостакан от Радио 7. Да, чертовски стильная штука, скажу вам. Так что, если желаете получить в свое распоряжение, то отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. И если оно окажется седьмым, играть будем именно с вами. Причем, напомню, подарок победителю мы доставим в любую точку России. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Сегодня у нас на связи Симферополь. Привет всем, кто в этом городе Радио 7 слушает на FM 101.2. А играть мы будем с руководителем отдела продаж по имени Георгий.

0: Ну, знаете, если где-то увидите эту страфарию морщинисто-кольцевую, она похожа на какие-то кораллы. Такая синяя, красная, прекрасная и при этом еще очень даже съедобная. Ну, получается, немножко мы с вами не попали. Я надеюсь, Георгий, вы не расстроились?
1: Нет, нет, абсолютно нет.
0: Браво, браво. Привет. Тем более, смотрите, у вас спасибо. Есть вторая возможность уже вместе со всеми верный ответ прислать через конверт на сайте radio7.ru. Итак, еще раз повторю вопрос. Какой из грибов ядовитый? Паутинник благородный или лисичка бледная? Через конверт на сайте radio7.ru ответы принимаю. Седьмой верный получит подарок. А это на минуточку. Фирменный термостакан от Radio 7. Удачи!
2: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

Queen на радио 7. You don't fool me. Или ты меня не одурачишь. По-нашему так получается. Ну и, друзья мои, вот одурачивать никого не собираюсь. Наоборот, хочу подарком одарить. Давайте приступим ко второму раунду игры. Третий лишний. И разберемся, какой же из грибов все-таки совсем несъедобный. Паутинник благородный или же лисичка?

0: бледная. Ну, собственно, коварство вашего покорного слуги имеет место, поэтому слово «бледная» понятно, что ассоциируется с поганкой у многих, но нет, лисичка бледная не является ядовитым грибом. Несмотря на название, он очень даже съедобен, относится ко второй категории съедобности и, как утверждают знатоки, по вкусовым качествам не уступает обычной желтой лисичке. А вот паутинник благородный, несмотря на все свое благородное название, это сильно ядовитый гриб. И седьмое сообщение с правильным ответом прилетело из города Вельск, что в Архангельской области. Тимур, вас поздравляю. Именно вам достается фирменный термостакан от Радио 7. 1757 последние цифры вашего телефона. Ну и все, с подарком разобрались. Теперь имеем полное моральное право вернуться к лучшей музыке на все времена. И под занавес часа в эфире появится Боб Марли, а прямо сейчас Ариана Гранде и Джастин Бибер на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в октябре. Тема номера «Вкус жизни». Делимся рецептами и ищем секретные ингредиенты, из которых складывается то самое удовольствие. Новый «Мари Клэр» уже в продаже. 16+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Шапка, носки, еще шапка.
16: Мам, я на 2 дня еду.
15: Именно.
17: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
18: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
19: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
20: Цена распространяется на автомобиле «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
21: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru.
22: Кинофестиваль об искусстве, который нельзя пропустить. Российские и зарубежные фильмы о трендах культуры и их создателях. С 19 октября по 1 ноября. В Москве, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и других городах. The Art Film Festival. Билеты на сайте tav.ru. 18+.
23: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве 7 вечера. И свежие новости от Михаила Гудкова. Все, как мы любим. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Власти России продолжат поддерживать отечественный бизнес. Об этом заявил Владимир Путин на форуме съезда Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Он также подчеркнул, что Кремль ждет от бизнеса предложения по улучшению делового климата. Президент также дал поручение правительству проработать возможности и параметры предоставления отложенного инвестиционного налогового вычета. Речь идет о государственной налоговой льготе, которая позволит уменьшить суммы налога на прибыль для компаний либо снизить процент. Ставку. Параметры и размеры такого вычета предстоит проработать дополнительно. Российский паспорт занял 40-ю строчку в мировом рейтинге силы документов. Об этом свидетельствуют обновленные данные сайта «Паспорт Индекс». На сегодняшний день граждане России могут посещать без заранее оформленной визы 87 стран мира. Лидером рейтинга стал Сингапур. Его паспорт позволяет свободно въезжать в 140 государств. На втором месте расположились Объединенные Арабские Эмираты со 138 странами.

0: Книжные книги в пользу Пушкина. Программу расширит также за счет произведений народов России. А долю современной зарубежной литературы сократят. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. По ее оценке, действующий список содержит много иностранных книг, не всегда соответствующих традиционным ценностям. Нововведение обеспечит знакомство всех дошкольников с ключевыми отечественными авторами. В первую очередь с Александром Сергеевичем Пушкиным, независимо от региона проживания. Народный артист России, оперный певец Эльдар Абдразаков назначен художественным руководителем, директором Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Отмечается, что объединение художественного руководства и дирекции позволит более цельно выстраивать работу театра от формирования репертуара и поиска новых постановочных идей до решения организационных задач и развития долгосрочных проектов. Эльдар Абдразаков был назначен худруком Михайловского театра в марте. До этого должность занимал Владимир Кехман. Он покинул пост в январе после почти 19 лет работы. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Спасибо коллегам из службы информации за выпуск. Очередной, как всегда, в начале следующего часа грядет. Ну а тем временем в столице уже 8:03 пополудни. На календаре-то у нас, друзья мои, четверг. И мне кажется, он позволяет смотреть в будущее с гораздо большим оптимизмом, нежели, допустим, это получается в понедельник. Все, практически преодолели мы эту рабочую неделю. Еще немного, еще чуть-чуть. И на выходные. Ну а сегодня, думаю, тоже можем позволить себе немного расслабиться. И, конечно, делать это будем, как и привыкли, под лучшую музыку на все времена. Через несколько минут, например, в эфире появится Сэм Смит, а прямо сейчас Тен Шарп на Радио 7. Добрый вечер.

Сэм Смит на Радио 7. Кстати, в свое время этот артист устроил такую фотосессию, на которой прям как брат-близнец вашего покорного слуги выглядит. С окладистой бородой, лихо закрученными усами. В общем, все как мы любим. И знаете, вот вспомнилось. По интернету ходит такая развесистая клюква на тему того, что у каждого человека на этой планете якобы есть минимум 6 двойников. Но нет, друзья мои, это никак научно не доказано. Наука, наоборот, утверждает, что очень даже вряд ли. Нет, конечно, согласно научным данным, двойники могут случаться у каждого из нас. Их также называют доппельгангерами. Но вероятность где-то в мире обнаружить точную копию себя составляет, вдумайтесь только, 1 к 3.

Джанет Джексон, которую на Радио 7 послушали, в этой песне утверждает, что любовь слепа. Ну, и это действительно так. Уже множество раз те же самые психологи доказали, что категорически влюбленный человек в предмете обожания не замечает каких-то изъянов и видит исключительно прекрасную картину. Причем как внешнюю, так и внутреннюю. Ну, куда деваться, так уж мы устроены, что идеализируем любимых людей. Это абсолютно нормально. А то же иначе бы человечество уже тысячу раз как вымерло. Ну, потому что природа на нарочно нас ослепляет, таким образом подталкивая к размножению. Вот такая версия бытует среди антропологов. И знаете что? Мне кажется, любовь стоит того, чтобы и ослепнуть, и оглохнуть, и немного поглупеть. Благо, что не навсегда это происходит. Так что, друзья мои, любите друг друга и не забывайте при этом любить Радио 7. Тем более, что делать это совсем не трудно. Ну а далее в эфире Энрике Иглесиас, затем Грейс Джонс, а прямо сейчас Brainstorm на Радио 7.

Как только что Эрейжа пели на Радио 7, нам бы день простоять, до ночи продержаться. И сделать это вдвоем гораздо легче и приятнее. Думаю, что это действительно так. Надеюсь, спорить с подобным тезисом.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru.

Уникальный Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАСРадар. ООО «Автостат».

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
3: Интернет для женщин Woman.ru.
2: 18+.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
9: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является официальным.
10: Я схожу с ума, мне надо диван, помаду, денег купить.
11: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: В конце каждого часа путешествие во времени – компании.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радио 7.

0: Ну а сейчас предлагаю окинуть новостную повестку взором Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Россия будет отвечать Украине на удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим и энергообъектам. Об этом Владимир Путин заявил во время форума съезда.

0: российским НПЗ не нанесли существенного ущерба, но перед ударами Киеву следовало как следует подумать о последствиях. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что Украина атаковала 2 нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях. По его словам, власти и нефтяные компании усиливают защиту заводов, благодаря чему ущерб от атак сократился, а восстановление оборудования ускорилось. Госуслуги начнут автоматически напоминать гражданам о положенных льготах. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Новая концепция подразумевает предоставление сервисов проактивно, то есть в зависимости от жизненной ситуации, в которую попадает пользователь. Система уже заблаговременно уведомляет о статусе разрешений и самостоятельно формирует черновики заявлений. Уведомления поступают в личный кабинет без предварительного запроса пользователя. Число неполных семей в России за 20 лет выросло на 83%, на долю одиноких отцов в 4 раза. Об этом сообщила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, почти 5 миллионов семей воспитывают детей без отца. Каждый третий ребенок растет в неполной семье. Это влияет на воспитание и материальное благополучие. Кузнецова подчеркнула, что эти тревожные тенденции подчеркивают важность государственной семейной политики и проведения Дня отца. В этом году он отмечается 18 октября. Ученые обнаружили уникальный способ замедления старения. Как пишет Лента.ру, американским исследователям удалось найти особый ген, искусственная активация которого способна возвращать стареющие клетки в молодое состояние. На начальном этапе специалисты задействовали искусственный интеллект для точного анализа биологического возраста. В рамках последующих экспериментов на лабораторных мышах методика позволила успешно увеличить продолжительность жизни животных на 14%. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем уже 20 часов и 3 минуты этого четверга мы с вами преодолели. Да и всю рабочую неделю, по большому счету, тоже. Что там у нас впереди-то? Всего лишь пятница осталась со всеми вытекающими в виде уикенда. Так что, да, сегодня уснем, завтра проснемся, немножечко совсем поработаем и на выходные. Ну а пока же давайте продолжим отдыхать под любимые песни, одну из которых далее исполнит Милен Фармер. Затем послушаем Coldplay. А прямо сейчас... Робби Уильямс на Радио 7. Добрый вечер.

«Вечер на семи холмах».

0: Радио 7 представляет Уикенд Белинды Карлайл.
1: Истинная правда. Белинда Карлайл будет зажигать в эфире Радио 7 на этих выходных. Ну, а мы будем всячески наслаждаться творчеством этой, безусловно, талантливой певицы. Хотя, друзья мои, вот здесь хочу отметить, что не сразу ступила Белинда на кривую дорожку вокала. В музыку она изначально вообще пришла как барабанщица. Да, случилось это в 1977 году. Барабанила она в панк-рок группе с названием The Germs. Между прочим, под псевдоним зачем-то выступала Dottie Danger, да. Но недолго музыка играла в этой группе, потому что Белинда в какой-то момент заболела, а потом уже как-то и не сложилось, не срослось. Махнула она рукой на этот коллектив, но вместе с друзьями-музыкантами позднее основала группу The Go-Go's, которая стала, между прочим, первой полностью женской группой, которая сама писала музыку и играла на инструментах. Ну, а потом и сольная карьера случилась, и, кстати, в кино Белинда Карлайл снималась. Вот можете посмотреть фильм 84 года, например, называется «Дополнительная смена». Там Белинду можем увидеть в роли актрисы. Ну, а пока же предлагаю послушать ее в привычной нам роли певицы и слушать будем «Circle in the Sand» здесь, на Радио 7.
0: «Уикенд Белинды Карлайл». Только на Радио 7.

Группа Blue на Радио 7 пела сейчас, мол, если я в чем-то и виноват, так это в том, что люблю тебя. Ну, да, так-то оно так. Но, смотрю, вот британские ученые, например, утверждают, что еще в большинстве ссор, которые случаются в парах, виноваты именно мы, господа. Представляете? Вот такой эксперимент эти деятели провели. Взяли добровольцев, которых разделили на пары, и попросили пройти тест на скорость реакции. После сигнала они должны были как можно быстрее нажать на кнопку, и победитель получал возможность наказать проигравшего, послав ему звуковой сигнал, громкий и противный, длительностью от 5 до 15 секунд. Ну и в итоге оказалось, что мужчины проявляли агрессию значительно чаще женщин, причем независимо от того, с кем состязались, с соплеменником или с барышней. Ну а женские пары показали наименьший уровень враждебности. И по словам экспертов, это якобы указывает на большую импульсивность мужского поведения, которая выливается в конфликт в паре. Ну, не знаю. Как по мне, конечно, в любом конфликте виноваты оба. Поэтому, дамы и господа, ну, не знаю, может быть, как-то и правда стоит побережнее друг с другом. Ладно? Ну, а тем временем в столице уже 20:25 и далее на Радио 7 Брайан Эдамс, а прямо сейчас The Connells на Семи Холмах.

Практически мольбы о прощении, положенные на музыку, только что Брайан Адамс на Радио 7 исполнил. Ну и да, друзья мои, не забывайте о том, что все эти «извини», «спасибо», «пожалуйста», особенно «пожалуйста», кстати, по мнению психологов, являются настоящим цементом, который укрепляет отношения в паре. Так что не бойтесь быть вежливым со своей второй половинкой. Ну, серьезно, лишним это не будет. Ну и также, мне кажется, этим вечером музыка Радио 7 тоже лишней не окажется, поэтому давайте к ней вернемся. И в ближайших планах у нас The Weeknd, а прямо сейчас Alphaville на Радио 7.

Ну что ж, друзья мои, 20:47 в столице, и с вашего позволения, пожалуй, отправлюсь под огни большого города, который только что The Weeknd воспевал на радио 7. Вот, конечно, жалко, что эти огни светят, но не греют. По осени это бы совсем лишним не было, правда же? Ну а вот что точно греет, причем даже сейчас, так это пятница. Согласитесь, даже от ее предвкушения тепло становится. Ну а чтобы этот день принес максимум удовольствия, встречайте его в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. С 7 утра, как всегда, ребята будут ждать вас в эфире. Ну и хочется верить, что провожать пятницу и встречать выходные мы с вами также будем вместе. Прощаюсь до 5 пополудни. Пока же. Всем прекрасного вечера.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: sinkart.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
6: Интернет для женщин Woman.ru.
7: 18+. Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2001. Джерри Халливелл. It's raining men.

0: don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Завтра встречайте утро на семи холмах с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
3: А завтра уже пятница, мы вас с этим поздравляем, и вот о чем поговорим.
4: Недавно выяснилось, что 84% москвичей и 53% петербуржцев считают себя вежливыми людьми. И мы хотим спросить, когда и кому в последний раз вы хамили и почему?
3: Че сидим, кого ждем? Делаем приемники громче, слушаем лучшую любимую музыку, играем. И, друзья, не забывайте отправлять свои самые красивые истории, связанные с самой красивой музыкой Радио 7, в рубрику «Игру мой саундтрек» на сайте radio7.ru.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Сначала был панк-рок. Потом появился рай на земле. И это еще не вся история. Радио 7 представляет «Уикенд Белинды Карлайл». В эти выходные песни Белинды Карлайл, а также самые интересные факты о музыке, любви и переменах в ее жизни. Только на Радио 7.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Nat King Cole. Love.
4: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже пятница, мы вас с этим поздравляем, и вот о чем поговорим.
2: Недавно выяснилось, что 84% москвичей и 53% петербуржцев считают себя вежливыми людьми. И мы хотим спросить, когда и кому в последний раз вы хамили, и почему?
1: Че сидим, кого ждем? Делаем приемники громче, слушаем лучшую любимую музыку, играем. И, друзья, не забывайте отправлять свои самые красивые истории, связанные с самой красивой музыкой Радио 7, в рубрику «Игру мой саундтрек» на сайте radio7.ru.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2015. Coldplay и Beyoncé. Hymn for the Weekend.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже пятница, мы вас с этим поздравляем, и вот о чем поговорим.
2: Недавно выяснилось, что 84% москвичей и 53% петербуржцев считают себя вежливыми людьми. И мы хотим спросить, когда и кому в последний раз вы хамили, и почему?
1: Че сидим, кого ждем? Делаем приемники громче, слушаем лучшую любимую музыку, играем. И, друзья, не забывайте отправлять свои самые красивые истории, связанные с самой красивой музыкой Радио 7, в рубрику «Игру мой саундтрек» на сайте radio7.ru.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Музыка оживает, когда вы слушаете Радио 7. Она такая разная, легкая и нежная. Страстная и огненная. Всегда лучше. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Queen, We Are The Champions.

0: Реклама.
1: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве.

0: у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга» К50, комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1980. Боб Марли. «Could You Be Loved?»

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: Реклама.
1: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
3: Год 1955. Platters. Only you.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Готье и Кимбра. «Somebody that I used to know».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.